дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей.

Как забью на тере. И что себе сыну, где бы жену, и что себе сыну, где бы жену, и что себе сыну, где бы жену, и что себе сыну, где бы жену, что себе сыну, где бы жену, и что себе сыну, где бы жену, Поштовани posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

Что с бензин, чего жену? Что с бензин, чего жену? Что с бензин, чего жену? Так за миллионатере, так за миллионатере, так за миллионатере.

0: Mooi, verstaan.
1: Fico. Eu sou o elemento boy.
0: Mooi, verstaan.
1: Mas acho que eu ganhei de Fico.
2: Боже, гаявите!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: А она не могла да легне, неко села.
2: Божега, яви се!
4: Quarta lezione.

такая, так козла. Добардан, добардан. Добардан, добардан. Такая, так козла.

0: Фисики с давно.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя? Бензина не стало. А мора сад помало. А что видишь? Аргентина. Леганизм.